0: 哎呀呀的，你干啥呢？
1: 我昨天晚上梦见老汤了。
0: 梦见他啥了？
1: 梦见他和那些没从劳动营跑出来的人，全让日本弄给活埋了，老大一个万人坑啊！
0: 能不能说点吉利话来？
1: 我总能梦见老汤。你说他也没个消息，
2: 要啥消息啊？
0: 哟、哎，啊，赵远，没啥。这福庆啊，以前跟我们一个战友叫唐德远的，在大兔子里啊，给日本人修过工事，啊，受老罪了，这些日子做噩梦了、
3: 啊。大兔子岭，
0: 嗯，
3: 哪个大兔子岭？
1: 哪个我也记不清了，我就记着跑出来之后，经过的第一个镇子叫景阳镇。
3: 景阳镇修的啥工事？
1: 我们就是天天搬石头、挖坑、盖营房啥的，里边重要的地方不让我们去，但里边修的老大了。
3: 这事儿得上报。
4: 一入秋的时候吧，就秋天，我被抓进去的。出来的时候应该是
1: 差不多初冬的时候就逃出来了，在里边就是天天没日没夜的干活。你要具体问我待了多少天，我也记不清了。
5: Он говорит, что его осенью поймали, а рано зимой он сбежал. Примерно находился один или два месяца, но он точно не помнит, потому что они с утра до вечера работали.
2: А, 这样的，刚才我们的战士啊说的是，就是大秃子岭，啊，在这里，方圆啊有几百里，那个景阳镇啊，在这个大秃子岭的这个东南角，就这儿，这里。
5: По сведению его солдата, там в том районе находится большой голый хребет в радиусе несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тяньанджи.
6: Знаете ли вы, что они там строят?
5: Чунг Сяо, это вы не знали, что там делают, что там?
1: Мы, как иногда, пролуем, иногда строим мост, иногда даже строим какие-то жилища. У нас в рабочем лагере около 100 человек.但听说啊，就像我们那样的得有十几到二十，但他们干啥我们就不知道。但是我们天天干活的时候，就能听见他们在山里边炸山，声特别大，咣咣，就每天都炸
3: 山。
2: 多了，翻译不来。
5: Он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты. 你说那个建路之后是什么来着？
1: 好多人。
5: Говорит, что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 20. Но что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали горы.
1: 炸山，把人身上小鬼子把人身上绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进。进去之后，嘣，就把人给崩了，就跟那耗子屁股后头绑个鞭炮一样。那耗子不往前窜吗？把人身上绑上炸药啊，小鬼子！
5: 耗子是什么？
1: 耗子吗？
2: 老鼠。
5: 老鼠啊啊啊！говорит, что бомбы вставляли на крыс, и они 老鼠去炸山。
1: 不是人身上绑上炸弹进去炸山，但是为啥炸山？他们为啥要炸那个山？不知道。
5: Говорит, что на крысу одевали какое-то устройство, которое загорало, и потом устанавливали бомбы на людей, и люди взрывали горы. Это же...

0: 爹，说，少爷，
1: 你偷啥去？你这真是的。爹，我回来给您添麻烦了，让您过得也不安生。这
0: 说啥话呢？我是爹，你是儿，有好日子不给你过给谁过呀？你再说这家连你都护不住，那我这爹不白当了啊？
1: 你瞅瞅，少爷，这晌午饭就先对付一口。
0: 我盛了点鸡蛋，烧了个白菜炖肉，糊了点饼子，你看够不够？够了。瞅啥呢？
1: 爹，那啥玩意儿，咱家为啥挂那个呀？
0: 傻狍子不懂了吧？这是咱家护身符啊！行了，你待会儿做好了给你端过去啊！你先回去。 你这要谁一爬墙头看见你，咋整？快回去！快！哦！
2: 慢点！哎，王老师。 Иван твой солдат?
3: Иван?
2: Да, Иван. Это который, солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, которую он доложил, и которую не было известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая Лысая гора.
3: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
2: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, которую он нам доложил.
3: Тогда бери осла. Осел не подведет.
2: Хорошо.
4: ,啥时候咱也有肉罐头吃？那是军官特供，跟我没关系，别瞎琢磨了。
5: 阿霄同志。
4: товарищ осел, вы провели себя хорошо на тренировке, и начальство решило вас отправить с другими китайскими бойцами на спецзадание за границу.
5: Осел同志, 过境执行特殊任务.
4: Ваши товарищи уже прибыли. Давайте пройдем в конференц-зал для проведения полной обстановки. Но имейте в виду, что все спецзадание должно быть конфиденциально.
5: 其他的队友们都已经到了，现在带你去会议室，有专门的同志向你布置细节，但是你一定要记住，关于这个任务的具体情况，你一定要报名。是。
6: 报告上尉，我有个请求，我想要一罐肉罐头。去консервов
4: хочет。хорошо, будете
5: консервы。谢上尉。
7: 二弟子，完成任务以后，能不能拐个弯？